сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.

Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радиошоу. У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: Мы музыканты группы Max and the Gillet Eels Incorporated. И сегодня вместе с вами будем слушать, оценивать 6 новых песен, которые в течение недели нам присылали, редакторы их отобрали. И вот мы для этого сегодня здесь. Долго тянуть не будем, начнем с первой песни. Это Денис Новак. Песня называется «Камень».

0: Денис Новак, автор и исполнитель своих песен, музыкант. Помимо сольного творчества, записал он еще несколько треков в дуэте со своей дочерью, участницей одного шоу, название которого мы не можем говорить. Потому что нам нельзя говорить название программ, других каналов и радиостанций. В общем, это шоу, где показывают свои вокальные способности. О самой песне Денис пишет, что она на стихи сибирского поэта, член Союза писателей России, это важно, конечно же, Сергея Подгорного. Трек создан в сотрудничестве с музыкантом и аранжировщиком Максимом Овсянниковым и по звучанию вдохновлен творчеством Криса Ри, Леонарда Коэна и группы Dire Straits. По аранжировке, кстати, особо-то здесь претензий и нет. Когда гитарка начинает играть, и вот эта гармония, действительно, кажется, как будто бы Крис Ри пытается сыграть партии Dire Straits. Но потом гармония становится абсолютно нашей, такой отечественной.
1: Да, именно так. Где-то там сольная часть гитары начинается, но вдруг она прерывается, приходят на смену ей клавиши, такие советские клавиши, которые немножко испортили атмосферу гитарную. Если бы гитарка была до конца сольной части, было бы, наверное, здорово. Лично мне напомнило, Паша вот напомнил, Крис Ри борется с Dire Straits, а мне напомнило, что Александр Маршалл борется со всеми остальными. Тоже песня «Белый пепел» и манера пения, но и начало вообще практически одинаковое.
0: Кстати, по поводу манеры пения, здесь необычная она, как будто бы полушепотом. Вот это было так задумано специально, или вы в принципе придерживаетесь такой манеры пения? Потому что умеет хорошо петь тот, кто умеет петь тихо. Насколько у вас это хорошо получается, мы, конечно, не возьмемся судить с профессиональной точки зрения, но мне кажется, надо немножко поработать.
1: Паш, что ты говоришь? А вдруг он дома писал, и кто-то спал на соседней койке? Вот поэтому пришлось петь таким образом.
0: В целом, неплохо, если вы вот в таком направлении работаете, почему бы и нет. И, кстати, город вы не указали, потому что, мне кажется, страна должна знать своих героев, откуда вы. Но я посмотрел, я так понял, что это город Абаза, Хакасия.
1: Такой манеры пения, с такой тихой песней, конечно, на рок-концерте не выступишь, а в каком-то уютном месте для своих неплохо.
0: Продолжайте, если вам нравится работать в таком жанре, будет интересно послушать еще какие-то новые треки в вашем исполнении. А мы идем дальше. Дальше у нас написано прогрессив-рок. Послушаем прогрессив-рок группа Guilt Rip. Песня называется «О, мама».

0: Итак, группа Guilt Rip, песня «О, мама», группа из Белгорода, как они сами о себе написали, англоязычная прогрессив-рок-группа, а это вот первая песня на русском языке.
1: Сразу нас это откинуло, сами знаете, на какую группу, то есть все мы помним и знаем наш дорогой Dream Theater, какие-то манеры пения, как у Лабри, и... пытается гитарист поливать, как Петруччи, но, конечно, до Петруччи это еще далеко-далеко. Но общая концепция и структура песни стандартная, да, дримсеттерская.
0: Мне понравился момент там, где ритм немножко меняется ближе к концу песни. Интересно довольно сделано. В целом, ну, для тех, кто, так скажем, искушен в таком стиле, такой музыки, наверное, это все очень знакомо и понятно. Для тех, кто такую музыку не особо слушает, будет интересно послушать.
1: Я бы барабаны записал немножко поярче, может быть, пощелкающий больше звук поставил. Ну и, соответственно, в средней части, где идут аккорды рифовые, я бы наворотил чуть побольше. А так, в принципе, нормально песня звучит. Если назвать ее стилем прог-метал, то подходит она к прог-металу, но не прям полностью.
0: Да в целом-то все хорошо звучит и записано неплохо. Вот, кстати, такой интересный факт из биографии группы, что изначально-то вообще задумывалось все как студийный чисто проект, но поступили предложения вживую выступить, и вот собрали живой состав, теперь играют вживую. В копилке уже у группы несколько синглов, один мини-альбом, концептуальный один альбом, выступления на крупных фестивалях, и группа регулярно попадает в подборки на сайт, название которого мы сказать, к сожалению, не можем, потому что он ушел из России. Ну а вот «О, мама» — это, можно сказать, такая премьера, премьера в эфире радио «Шок», первая песня на русском языке.
1: Для группы, в принципе, старт неплохой. Вокалист очень неплохо подходит к этому стилю, пусть еще больше развивает свой голос, он у него потенциал есть.
0: Все, ребят, конечно, дело вкуса. А мы идем дальше, и давайте от прогрессив-рока к народному, можно сказать, творчеству. Точнее, к народному творчеству, как его интерпретируют. Москапелла, «Как за речкой, за рекой».

0: Арт-группа Москапелла, дорогие друзья, коллектив, представляющий свое видение народного творчества. Я думаю, вы это уже поняли.
1: Да, неплохая песня, неплохо спета, видно разложение голосов. Ну, да и, в принципе, все спокойно, придраться практически не к чему. Ну, как сказал Паша, на концерт, возможно, я бы не пошел, но послушать ее в машине, радио, в тишине нормально заходит.
0: Приятно все звучит. Мы пока слушали, я тоже отмечал, и вам это скажу, уважаемые радиослушатели, что бывает фолк, который, ну, сильно гипертрофирован, и такое ощущение, что прям вокалист старается, все стараются, а слушать это просто устаешь. А вот это мы послушали с удовольствием, все приятно, аранжировка не мешает, а помогает голосам. Голоса все построены по интервалам народным, как надо, с уважением к мелодии. Моя оценка только положительная. Причем здесь написано, что тексты авторские, но выросшие из языка заговоров, обрядовой поэзии, которые участники коллектива услышали по-новому.
1: Наводит на такие праздники, как Иван Купала и все вокруг. Масленица какая-нибудь. А так, ну, молодцы, неплохо поют. Даже, можно сказать, хорошо поют.
0: Такая музыка сейчас очень хорошо залетает, например, ТикТоках. Я заметил много очень видео именно под современные обработки, фолковые обработки. Может быть, туда попробуйте двинуться, зайти должно. В любом случае все сделано очень хорошо. И будем ждать вас снова в наших эфирах.
1: Продолжайте свою работу, у вас получается.
0: А вот дальше наш старый друг, знакомый, ну, для нас все друзья, мне кажется, кто был уже в наших эфирах, Артем Чернов из города Волжский.
1: Тот самый, который по 10 альбомов за месяц мастырит.
0: Да.
1: Извините, делает.
0: Тут такая ситуация получилась очень печальная. Потому что нам редакторы прислали трек этого исполнителя, а он, ну, по качеству просто не дотягивает до радиоэфира. А поскольку нам прислали, мы должны что-то о нем сказать. Я предлагаю небольшой фрагмент послушать, чтобы вы понимали, о чем будет речь.
1: Называется эта композиция «Танковый бой. Часть 3». Где-то было еще две части, что там с танками было, непонятно. Но сейчас по музыке мы подумаем, что там дальше произошло.

0: Артем Чернов, «Танковый бой», часть 3. Я помню, Антон нам уже присылал свою композицию.
1: Сомик. Благодарность.
0: Сомик. Да, она звучала гораздо лучше. Все равно она звучала как демозапись, но звучала лучше. Такую, наверное, дадим рекомендацию, учитывая рвение Артема и то, как он тянется к музыке. Это очень хорошо. У тебя явно есть понимание мелодии, у тебя явно есть понимание аранжировки. Но, к сожалению, нет понимания, как это все хорошо, качественно записать и свести.
1: Нужно немного взять курсы где-то какие-то, посмотреть правильность сведения, правильность постановки, логичность постановки тем друг за дружкой, постараться немножко покачественнее все делать.
0: Да, в интернете много курсов, много бесплатных видео, как работать с эквалайзерами, как работать с компрессией и так далее. Это вам очень поможет, не займет много времени, и я думаю, вы продвинетесь тогда на много-много уровней вперед сразу и порадуйте нас обязательно своим творчеством в следующих выпусках.
1: И постарайся поискать поинтереснее разные звуки на своих синтезаторах, потому что вот я лично распознал кучу повторяющих звуков с прошлой вещи из Сомика твоего. Так что, ну, дерзай.
0: Дерзай, будем рады услышать тебя в наших новых эфирах. А далее у нас земляки, группа Crazy Jump. Песня называется «Время».

0: Crazy Jump, песня называется «Время», группа из Самары. Это такой яркий представитель старой школы хард-рок, глэм-рок. 30 лет уже группа существует, 30 лет группа радует своим творчеством, как у нас в России, так и за рубежом тоже. Поиграть успели.
1: Да, это наши ровесники. Немножко уже там посыпают песочком сцену, но все так же держатся в строю. Играли с такими монстрами, как Назарет, Верахип и Готтард. Ездили, да, за рубеж на фестиваль. Песня «Время» переносит нас во времена настоящего глэм-рока, с его яркой философией, жизнелюбием. Этот трек напомнил нам такой эстрадный глэм старый. Ну и в то же время, ну, мы не можем не сравнить, почему-то нам пришло в голову с Пашей, что это отголоски группы Рондо, например.
0: Да, сначала, что это группа Рондо, в хорошем смысле этого слова, конечно же. Потом у меня были ассоциации, что это действительно такой глэм-рок немножко начала 70-х по гармониям, по аранжировке, по гитаре. А ближе к концу трека у нас было стойкое мнение, что это симбиоз всего, что мы слышали из 70-х, просто ребята переосмысливают по-своему.
1: В принципе, как всегда, у них все записано хорошо. Мы их знаем давно, но молодцы, молодцы.
0: Гитарка мне понравилась, как звучит. Спета отлично. Да, в общем-то, не придраться. Кому нравится такой стиль, пожалуйста, найдите, подпишитесь, группа Crazy Jump.
1: Ну, хотя я немножко маленькую ложечку чайного дегтя. Все-таки немножко стиль подустаревший. Не знаю, остались любители у нас, ценители конкретные такого глэма, но да, почему нет?
0: Я в таком стиле музыку не слушал уже очень давно. Но иногда бывает настроение, ты знаешь, хочется. Особенно если это хорошая компания, хороший звук и живой концерт. Вот мне кажется, все-таки Crazy Jump — это, наверное, живая группа больше.
1: Да, скорее всего, так будет и забористее, да и потяжелее.
0: Что, пожелаем нашим землякам удачи, ярких концертов, новых песен. А у нас в конце, по традиции, вне конкурсной программы.
1: Обычная наша, пока сложившаяся постоянной рубрикой, пользуясь случаем, «Хочу».
0: Max and the Jelly Tails Incorporated. Песня называется «Give me all your love tonight».
1: Это такой из нашего творчества выбивающийся медлячок.
0: А вот у нас совершенно случайно оказался Дмитрий Луговской в студии. Мимо проходил. Загляну-ка я к вам, чем вы тут занимаетесь. А мы сидим и для вас вещаем. Дмитрий сам расскажет, о чем эта песня и как она вообще была написана.
2: Довольно старенькая песня. Мелодия родилась давно, еще в 92-м году. И тогда же я написал текст. Это такой текст личностный о любви и страсти. Мне тогда был 21 год, искренняя песня. В дальнейшем мы ее включили в альбом

который выходил в Бельгии в 23-м году, Behind the Wall. Раскрасили его новым таким соло и дали новую жизнь. Сняли видеоклип, вернее, снимали на Кипре в Самаре, а в Бельгии монтировали. И там снималась такая английская актриса Руби МакГи.

0: Max and the Gelatils Incorporated, Give Me All Your Love Tonight. На этом все, нам осталось только попрощаться. У микрофона были Павел Корнеев
1: и Олег Бизон. Всем пока, всем бодрости духа.
0: Всем пока-пока, удачи в творчестве, присылайте свои вещи.
1: Пока.
2: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахит возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат: «Вира!»

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пленит.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок».

Когда приходит время спать, я прячу под подушкой руки. Мне просто остается ждать.

0: Баклажан! Let us down! Баклажан!
1: Включи радио! Лови шок-шок! Радио-шок! Включи радио! Радио-шок! Радио-шок!
2: Вылечи меня!
3: Здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет. Я

0: стану валять дурака.
1: Где новая музыка, там шок. Там шок.

Моя бедная молодость, но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит...

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.